0: Сороги. Едино шем се то швецене.
1: Звони.
2: Это чи помога.
0: Куп миг салат, вижу чи миг салат. Повтуш. Повтуш.
3: То есть. То есть радио СК.